0: sexy and I know it.
1: То есть Эска Лайф Ремикс. Эска Лайф Ремикс. These hits never stop. За хвилю вратами с найлепшим миксом хитов на часе.
2: Автопромоция.
3: Андрей, Гражина, Халина, Мариан.
4: Ты, носа, а что ты робишь?
5: Як то, что? Ну, справзам, кого уж вкрынчивым.
6: Да.